0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

О, красота, голову кружит, иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю, хороший очень.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

коммуникации по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В МВД по Карачаево-Черкесии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню государственного флага России. Представители различных подразделений ведомства, выстроившихся на плацу, приветствовал заместитель министра внутренних дел по республике, полковник полиции Мурат Динаев. Право поднять российский триколор, флаги Карачаево-Черкесии и республиканского МВД предоставили отличившимся сотрудникам министерства. На мероприятии также вручили ведомственные награды МВД России сотрудникам, добившимся значительных успехов в оперативно-служебной деятельности. Уголовное преследование начали в отношении афериста, который обманул женщину на 1 миллион 700 тысяч рублей под предлогом списания долгов. В ходе оперативных мероприятий сотрудники региональной полиции установили, что 46-летний местный житель в период с марта по сентябрь прошлого года, вводя в заблуждение 39-летнюю жительницу аула Красный Восток, под предлогом списания имевшихся у нее долговых обязательств, похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 1 миллион 700 тысяч рублей. Мошенники обманули жителя Черкесска под предлогом добавления в домовой чат. В дежурную часть МВД России по Черкесску обратился 54-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшего, ему в мессенджере поступило сообщение с предлогом добавить его в домовой чат. На следующий день ему написали снова, чтобы он дал согласие. Для завершения процедуры попросили назвать код из СМС, который вскоре поступил на его телефон. Выполнив просьбу, мужчина вскоре получил уведомление о взломе своего аккаунта на портале госуслуги. В сообщении был указан номер горячей линии, по которому он связался с якобы сотрудником Роскомнадзора. Мошенник рассказал, что с его счетов пытались списать деньги, но операции были заблокированы. После этого заявитель обнаружил на портале госуслуг оформленную на неизвестное лицо доверенность. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Следственным отделом ОМВД России по Черкесску в отношении 20-летней жительницы Республиканского центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 Уголовного кодекса России. По предварительным данным,

Ивановым. Девушка вовлекла 13-летнего подростка в совершение кражи в магазине. Расследование уголовного дела продолжается. За прошедшую неделю сотрудники госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской республике с использованием автоматизированной системы контроля дорожного движения «Паутина» задержали 42 транспортных средства. Из них 8 автомобилей принадлежали лицам, многократно нарушившим правила дорожного движения и имеющим большую задолженность по штрафам. Более 50 фактов неуплаты. 34 транспортных средства не были зарегистрированы в установленном порядке. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием автомашин. Лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. МВД по Карачаево-Черкесии напоминает участникам дорожного движения о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и предупреждает о недопустимости их нарушения. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: «Автозапчастки 5». Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. В канун праздничных дат в Карачаево-Черкесии простились с экс-главой республики Борисом Эбзеевым. Он ушел из жизни 23 августа в Москве на 77-м году жизни. Сегодня мы хотим вспомнить о жизненном пути этого выдающегося земляка, юриста и государственного деятеля. Борис Сафарович Эбзеев родился 25 февраля 1950 года в селении Джаны-Джер Кызыл-Аскерского района Фрунзенской области Киргизской ССР, куда его семья, как и другие карачаевцы, была депортирована в 1943. Вернулся на родину вместе с семьей в 1957, окончил среднюю школу номер 3 в Карачаевске. Затем работал там же плотником, бетонщиком в строительной организации, чтобы заработать стаж для поступления в юридический институт. Окончил Саратовский юридический институт в 1972 году с отличием. Во время учебы был ленинским стипендиатом. Аспирантуру этого института окончил досрочно. После окончания аспирантуры в 75-76 годах проходил срочную службу в специальных моторизованных частях милиции. Его имя занесено в книгу почета внутренних войск МВД СССР. В 1977 году работал секретарем комитета ВЛКСМ, далее преподавателем, доцентом, профессором кафедры государственного конституционного права в Саратовском юридическом институте. Стал автором более 200 научных работ, в том числе 25 книг, монографий, учебников, научно-практических комментариев. В 1989 стал доктором юридических наук, а в 1990 профессором. В 2000-м ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а в 2004-м – «Заслуженный юрист России». Эбзеев – соавтор проекта Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года. Также один из авторов Конституции Карачаево-Черкесской Республики, принятой в 1991. Также участвовал в разработке Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации и других нормативно-правовых актов. В октябре 1991 был избран судьей Конституционного суда Российской Федерации. В июле 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев внес кандидатуру Бориса Эбзеева на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесии для наделения его полномочиями президента республики. Уже 5 августа Народное собрание наделило Эбзеева этими полномочиями. В феврале 2011 года Эбзеев ушел в отставку по собственному желанию, а позже был избран членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Только в марте текущего года покинул должность члена ЦИК России. Ушел из жизни 23 августа 2026 года в возрасте 76 лет. Похоронен на родине в ауле Кумыш Карачаевского района Карачаево-Черкесии. Борис Сафарович Эбзеев внес неоценимый вклад в развитие отечественной юридической науки, укрепление конституционного строя и российской государственности. На протяжении всей жизни он занимался защитой конституционных прав человека и гражданина, укрепление российской государственности. Для жителей Карачаево-Черкесии он навсегда останется в памяти как человек, который любил свою малую родину. Много сделал для ее развития в должности президента республики, отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. От себя и жителей республики он выразил самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Бориса Сафаровича Эбзеева. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 30 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем плюс 18-21. Пасмурно, ожидается дождь и ветер до 15 метров в секунду. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 18-20, облачно. В Архызе плюс 10 ночью, днем до плюс 18, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. А о Карачаево-Черкесии действительно есть что рассказать. Тут и древняя история, и потрясающая природа, и любопытные современные детали. Мы подобрали несколько интересных фактов. Карачаево-Черкесия – это один из самых маленьких субъектов России. Площадь республики около 14 277 квадратных километров, а население примерно 465 тысяч человек. Горы занимают около 80% территории региона. Из-за этого в республике очень много локальных климатических зон. А еще самая высокая точка Европы – гора Эльбрус, высота 5642 метра, расположена на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Гора даже изображена на флаге и гербе нашей республики. У Карачаево-Черкесии древняя история. Археологи нашли здесь стоянку первобытного человека возрастом более 600 тысяч лет. В средние века на этих землях процветало Аланское государство. Через территорию проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. И сохранились древние христианские храмы. Среди них Шаанинский, Синтинский и три Зеленчукских – Северный, Средний и Южный. Ученые считают эти храмы одними из древнейших на территории России. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный. В республике живут представители более 80 народов. Среди них карачаевцы, черкесы, абазины, нагайцы, русские и другие. При этом в регионе 5 государственных языков – русский, карачаевский, черкесский, нагайский и абазинский. Многие жители владеют сразу несколькими языками. Любопытна история с названием столицы и переименованиями. Единственный случай в истории, когда населенный пункт был назван не в честь победителя сражения, а в честь проигравшего, зафиксирован как раз в этих местах. Место, где сегодня стоит Черкесск, столица региона, ранее именовался станицей Баталпашинской. Образовалась она на месте сражения русских войск и турецких и была названа в назидание проигравшей стороне. Командовал в ту пору турецкими войсками Сираскир Баталпаша. После станица Баталпашинская росла и уже в 20 веке за несколько лет сменила несколько названий. В 1934 году Баталпашинск переименовали в Сулимов в честь председателя Совнаркома, в 1937-м после ареста Сулимова в Ежово-Черкесск, а спустя 2 года, когда убрали и Ежова, город снова стал Черкесском. А еще Карачаево-Черкесию называют столицей астрофизики России. Недалеко от поселка Архыз расположена специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. Благодаря чистому воздуху и большому количеству ясных ночей регион стал одним из крупнейших центров астрофизических наблюдений в стране. Здесь работает мощный оптический телескоп БТА. До 1993 года он был самым большим в мире, и радиотелескоп «Ротан-600». В советское время республику даже называли астрофизической. А еще Карачаево-Черкесия – родина кефира. Именно здесь зародилась история этого популярного кисломолочного напитка. Он пришел из карачаевской кухни. А еще в республике много традиционных промыслов. Самый популярный, пожалуй, – вязание. Им занимаются целыми семьями, даже проводят чемпионаты по скоростному вязанию. В истории республики есть еще один интересный факт. В июле 1990 года в селе Архыз прошли переговоры между Михаилом Горбачевым и Гельмутом Колем. Они стали важной вехой в процессе воссоединения Германии. А какой из фактов показался вам самым неожиданным? Еще больше интересного о Карачаево-Черкесии и ее столице в наших ближайших радиовыпусках. А на сегодня все. С вами была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: научебного центра при СКГА имени Героя России Канамата Хусевича Баташева. Глава региона поблагодарил за высокий уровень подготовки будущих защитников отчизны, родного брата Героя России, первого начальника центра полковника Мурадина Баташева, ректора СКГА Руслана Качкарова, преподавателей и нынешнего начальника, участника СВО, трижды кавалера Ордена Мужества, подполковника Рустама Магомедова. Глава региона поздравил выпускников и вручил дипломы, погоны и военные билеты курсантам, окончившим обучение на отлично и показавшим высокие результаты в боевой подготовке. Остальным курсантам документы вручили ветераны специальной военной операции и военный комиссар республики. Выпускники и почетные гости возложили цветы к памятнику студентам Северокавказской государственной академии, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. В штабе общественной поддержки в Черкесске прошла встреча с ветеранами СВО и членами их семей. Участие в ней приняли первые зампредседателя парламента Хызыр Чекуев, депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента от «Единой России», участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В ходе открытого диалога обсудили вопросы медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий, доступности санаторно-курортного лечения, создания реабилитационных центров. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки, поступления ветеранов и их детей в высшие учебные заведения. Депутаты разъяснили действующие механизмы поддержки и взяли все обращения на контроль. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Региональный этап пройдет с 14 по 18 сентября в центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ждет 5-дневное очное обучение, помощь в проработке бизнес-идеи и защита бизнес-проекта. Главный приз – 150 тысяч рублей на реализацию проекта и возможность представить Карачаево-Черкесию на федеральном этапе программы. Заявки на участие принимаются на сайте mamapredpriniматель.рф.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: deny.
1: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
2: Нет, что?
1: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: и 5.
1: Спешите, в «Чемпионе» акция. В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» к новому учебному году действует суперакция. Две цены. Детские спортивные костюмы и кроссовки по 1990 рублей. Футболки по 500 рублей. Встречайте новый школьный сезон с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
2: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 30 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем плюс 18-21. Пасмурно, ожидается дождь и ветер до 15 метров в секунду. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 18-20, облачно. В Архызе плюс 10 ночью, днем до плюс 18, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: Зеленчукской, 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов военных.

0: подготовки. Остальным курсантам документы вручили ветераны специальной военной операции и военный комиссар республики. Выпускники и почетные гости возложили цветы к памятнику студентам Северокавказской государственной академии, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. В штабе общественной поддержки в Черкесске прошла встреча с ветеранами СВО и членами их семей. Участие в ней приняли первые зампредседателя парламента Хызыр Чекуев, депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента от «Единой России», участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В ходе открытого диалога обсудили вопросы медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий, доступности санаторно-курортного лечения, создания реабилитационных центров. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки, поступления ветеранов и их детей в высшие учебные заведения. Депутаты разъяснили действующие механизмы поддержки и взяли все обращения на контроль. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Региональный этап пройдет с 14 по 18 сентября в центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ждет 5-дневное очное обучение, помощь в проработке бизнес-идеи и защита бизнес-проекта. Главный приз – 150 тысяч рублей на реализацию проекта и возможность представить Карачаево-Черкесию на федеральном этапе программы. Заявки на участие принимаются на сайте mamapredpriniматель.рф.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Реклама на 104.5.
1: Дисконт-центр спортивной одежды «Чемпион» приглашает обновить свой летний спортивный гардероб. Огромный выбор товаров известных брендов в одном дисконт-центре. Кепки, бейсболки, футболки, шорты, тапочки и сланцы по 999 рублей. Успейте приобрести по суперценам. «Чемпион» – торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 31 августа. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 30 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем плюс 18-21. Пасмурно, ожидается дождь и ветер до 15 метров в секунду. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 18-20, облачно. В Архызе плюс 10 ночью, днем до плюс 18, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
2: 25-55-10. Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне КЧР-ФМ, это 104.5 FM. Мы рады приветствовать вас. Мы, это я, Анна Гончарова, и наш коллектив. Продолжаем серию радиопередач с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Встречаемся мы в рамках мероприятий национального проекта, который призван в том числе работать на предупреждение и профилактику правонарушений на дорогах, в том числе. Вот в этой цели, в этих целях мы и работаем здесь для вас. Актуальные темы в сфере безопасности дорожного движения поднимаем еженедельно, обсуждаем их, рассматриваем, ну и, конечно же, беседуем. У наших радиослушателей есть возможность не только слушать, но и задавать вопросы. Как всегда, ждем обращения по теме обсуждения во время прямого эфира на нашей странице ВКонтакте. КЧРФМ называется. Заходите, подписывайтесь. Там, кстати, много всего интересного. Ну и возможность получить обратную связь. Если вопросы будут поступать, гость эфирной студии обязательно на них ответит. Друзья, сегодня очень актуальная тема для автомобилистов. К сожалению, как бы мы не были дисциплинированы, как бы не старались, но раз в 10 лет даже у самого дисциплинированного водителя бывают штрафы. Возможно, есть такие уникальные люди, которые никогда не нарушали. Мы уважаем их всячески. Но, тем не менее, практика показывает, что многие водители нарушают, получают штрафы, и сегодня мы о них поговорим. Мы поговорим о том, как проверить наличие или отсутствие штрафов за нарушение правил дорожного движения у вас или за вашим автомобилем числящихся. Напомним об ответственности за несвоевременную оплату штрафов и, конечно же, о неотвратимости наказания будет сказано. Друзья, все самые актуальные вопросы в сфере оплаты штрафов, проверки штрафов будут сегодня озвучены здесь, на нашей радиостанции. Давайте встречать гостью нашей эфирной студии заместитель начальника правового отдела Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии, майор полиции Наталья Александровна Мелешко. Здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать. Наталья, мы благодарим вас за то, что вы пришли. Всегда очень интересно, актуально. Ну и, собственно говоря, тема такая животрепещущая. Есть ли у нас цифры, которые можно озвучить? Как складывается у нас обстановка со штрафами на дорогах республики? Ну вот сейчас 9-й месяц уже у нас на носу. Наверняка уже за 7 месяцев подведена статистика. Если можно, познакомьте нас с ней.
1: Добрый день. Да, все верно вы говорите. За 7 месяцев статистика, естественно, ведется, естественно, уже подбиты все цифры. Так хотелось бы пробежаться по результатам за 7 месяцев. В данный момент на территории Карачаево-Черкесской Республики у нас установлено и функционирует 121 комплекса фотофиксации, из которых 118 у нас стационарных комплексов, которые работают в автоматическом режиме, фиксируют по несколько видов административных правонарушений. Также у нас есть 3 мобильных комплекса, которые фиксируют у нас скоростной режим. За 7 месяцев текущего года у нас уже обработано с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств и вынесено постановление 424-116.
0: Это 424-116, друзья. Это вот такая колоссальная цифра. Столько раз нарушали мы с вами, водители, правила дорожного движения. Это только то, что зафиксировано комплексами. Это колоссальная, на мой взгляд, цифра. Почти 500 000 случаев за 7 месяцев всего.
1: Также за указанный период сотрудниками центра уже рассмотрено 2960 жалоб и обращений граждан, которые поступают как посредством и государственных, и муниципальных услуг, и поступают в почтовом формате. Любое обращение, которое поступает в адрес центра, должно быть рассмотрено и приняты какие-то меры.
0: О чем, кстати, чаще всего пишут в обращениях? Обжалуют, недовольны, интересуются? Как показывает практика?
1: Обращения на самом-то деле носят совсем различный характер. Каждый гражданин излагает свои доводы. Вот если обращаются с помощью госуслуг, в принципе, в госуслугах есть такой сервис, который позволяет тезисно выбрать хотя бы примерно свою тематику обращения. То есть даже в этом плане госуслуги уже как-то ориентируют гражданина на свою проблему.
0: То есть в основном обжалуют, да, недовольные, не соглашаются с вынесенными штрафами.
1: Получается. Иногда просто просят какое-то разъяснение, просят дополнительную информацию по постановлению вынесенному. Основания максимально различные и у каждого свои.
0: Хорошо, ну, друзья, вот важный момент, обращаем еще раз на это внимание, что каждое поступившее обращение обязательно берется в работу, и каждый заявитель получает обратный ответ с подробными разъяснениями и контактными данными, телефонами, да, номерами телефонов служб, ведомств, которые ответственны за решение этой проблемы, ну, чтобы уже, если вдруг не удовлетворены вы ответом, да, или что-то хотелось бы еще спросить, есть обратные данные, по которым можно связаться, ну, и больше информации получить. Это очень-очень удобно. Это можно делать, не выходя из дома, да, если это через госуслуги, то это вообще максимально быстро, комфортно и прозрачно. Наталья, что еще по цифрам можно сказать?
1: По цифрам еще за 7 месяцев текущего года у нас в соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации на принудительное исполнение, это в службу судебных приставов, было направлено 66 774 вторых экземпляров постановлений по делам об административных правонарушениях.
0: Вторые экземпляры, да, вот такая интересная формулировка. Поясните нам, пожалуйста, что это за
1: это
0: документ?
1: Непосредственно кодекс у нас предусматривает такую формулировку, что там прямо прописано, что направлению службы судебных приставов подлежит именно второй экземпляр постановления. То есть оригинал постановления хранится непосредственно в центре фотофиксации, а для исполнения, для работы пристава с нашим документом им направляется второй экземпляр.
0: Но это уже в случае, когда не оплачивают установленные сроки граждане свои штрафы.
1: Да.
0: Мы об этом сегодня тоже, кстати, еще поговорим и подробнее поговорим, почему так происходит, почему это очень неприятная и долгая процедура и дорогостоящая процедура. Вот об этом тоже напомним. По цифрам что еще можно сказать?
1: Также еще по цифрам ведется, центром фотофиксации ведется работа по иностранным гражданам. Карточки по иностранным гражданам выставляются в информационный центр для дальнейшего привлечения их к административной ответственности. Таких у нас на данный момент 683 карточки, которые были выставлены. Далее еще у нас ведется работа, естественно, по направлению запросов регистрационные подразделения по транспортным средствам, регистрация которых прекращена или по которым отсутствует информация о собственнике в федеральной информационной системе. Таких направлено 234 запроса. Личный состав ориентирован на установление данных видов нарушений для пресечения данных видов нарушений. Что еще хочется сказать по цифрам, что за 7 месяцев было выявлено 645 транспортных средств с подложными государственными регистрационными знаками. Это тоже большая планомерная работа. По каждому факту выставляются, ориентируется личный состав на районном уровне и регистрируются материалы в книге учета сообщений и преступлений для установления лиц, которые непосредственно управляют данными транспортными средствами.
0: Ну и вообще такая большая задача, чтобы исключить такие транспортные средства, да, из общего потока. Получается, если транспортные средства без регистрации, да, или с регистрацией проблемы какие-то есть, потенциально, да, и привлечь к ответственности сложнее, найти владельца невозможно, да, если ни на кого не зарегистрировано. Ну и теоретически потенциально на таком транспортном средстве и ДТП совершаются, и другие правонарушения, и дорожные, и преступления другого характера в том числе. Поэтому важная задача для того, чтобы обеспечить общественный порядок и такие транспортные средства из общего потока дорожного движения исключать. И эта работа ведется действительно такая серьезная, очень масштабная. Только камерами более 600 случаев, 600 таких автомобилей с начала года выявлено. Ну и мы видим информацию от ваших коллег из ДПС. Они также регулярно на дорогах останавливают такие транспортные средства, перемещают, помещают их на штрафстоянку. И эта работа действительно доходит до логического завершения. Давайте продолжим по цифрам.
1: Также велась работа по транспортным средствам государственный учет которых прекращен. Таковых за 7 месяцев было установлено 1262 факта. Учет был прекращен по различным основаниям, то есть и как по договору купли-продажи, и каким-то еще сопутствующим моментам. В данный период с использованием возможности специального программного обеспечения «Паутина» задержано 949 транспортных средств из 978 транспортных средств, государственный учет которых также прекращен по различным причинам.
0: То есть, получается, ну, порядка 30 автомобилей еще пока не задержаны, но по факту очень хороший процент получается, да? То есть, получается, вот эти транспортные средства без регистрационного учета, они практически, ну, вот в таком серьезном объеме, ну, наверное, более 80%, наверное, работа по ним вот такая успешная. Тоже хороший, отличный показатель.
1: За указанный период с использованием возможностей модуля «Перехват» регионального сегмента специального программного обеспечения также «Паутина» органами ГИБДД задержано 76 транспортных средств из 135 транспортных средств с подложными государственными регистрационными знаками. Далее у нас еще есть такой вид нарушителей, как злостные нарушители. Это у нас непосредственно те лица, которые имеют более 50 неоплаченных административных правонарушений. По ним тоже ведется такая же работа. Вносится в специальное программное обеспечение «Паутина». Проводятся мероприятия для задержания этих транспортных средств и привлечения лиц непосредственно к исполнению своих обязанностей по уплате административных штрафов. Таких у нас признано сейчас 111. Называются они злостными неплательщиками.
0: Угу. Сколько штрафов у них бывает, да? Вот когда эта категория злостный уже присваивается, скажем так, нарушителю?
1: Более 50. Это те лица, которые имеют более 50 неоплаченных административных правонарушений.
0: Вот и они... таких 111, друзья. Да. Кошмар. Более 50 штрафов на одном водителе. Это колоссальные цифры. Работа по 111. То есть они, знаете, вот такие волшебные истории бывают, что, будучи задержанными и понимая, что сейчас они могут лишиться своего автомобиля, бывает так, что они даже вот практически на месте оплачивают, да, то есть в тот же день оплачивают все свои задолженности. Это вот такая вот история, получается, ну, наверное, такие убеждения, да, у людей, но... Опять же, вот мы о чем говорили, что от наказания никто не уйдет. Рано или поздно по счетам придется платить, штрафы свои придется погашать. И это действительно так.
1: Также центром фотофиксации ведется работа по транспортным средствам, которые находятся в розыске. Из зафиксированных за указанный период 18 транспортных средств, на данный момент задержано 17 транспортных средств. Что также
0: отличный показатель.
1: Показывает хорошую работу «Паутины» и, соответственно, сотрудников ГИБДД.
0: Итак, 18 автомобилей в розыске, 17 задержаны. Это тоже достаточно серьезный процент. Друзья, мы сегодня говорим о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Мы узнали о том, какое количество нарушителей, да, штрафов вынесено. Будем говорить подробнее. Вот специалист выше отметила, что на дорогах республики работает 121 комплекс фото-видеофиксации административных правонарушений. 118 стационарных и 3, напомню, мобильных комплекса. Расскажите, пожалуйста, какие виды нарушений эти комплексы фиксируют? Да, и мы помним, что в последние годы достаточно серьезно, да, большими шагами шагает техника, да, если можно так сказать. Все новые и новые виды нарушений фиксируют технические устройства. Давайте об этом напомним и о нововведениях последнего времени.
1: Да, для начала хотелось бы вообще описать принцип работы системы «Паутина», как происходит фиксация, как материалы попадают к нам в систему, как непосредственно уже обрабатываются инспектором. Данная система устроена следующим образом, что при проезде транспортного средства через зону контроля комплекса фотофиксации с нарушением правил дорожного движения информация передается по защищенным каналам связи в специальное программное обеспечение. Далее уже должностным лицом проверяются все основания, которые подлежат установлению. В случае установления всех обстоятельств, соответствия марки госномера транспортного средства, привлекать собственник транспортного средства уже непосредственно привлекается к административной ответственности. Что касается видов нарушений, которые у нас фиксируются на территории Карачаево-Черкесской Республики, это у нас основной вид нарушений, и который все равно занимает наибольшее количество, это у нас превышение установленной скорости движения. Следующий вид у нас фиксируется, это выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. Следующий вид – это у нас выезд нарушения правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения при объезде препятствия. Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Проезд на запрещающий сигнал светофора. Невыполнение требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией. А также относительно, ну они уже относительно не новые, но все-таки...
0: Это новшество последних лет, да?
1: Да, для нашего региона нарушение правил применения ремней безопасности как водителям, так и пассажирам. В данном случае хотелось бы отметить о том, что если водитель в своем транспортном средстве перевозит пассажира не пристегнутого, также штраф придет водителю. То есть ответственность...
0: Разыскать пассажира невозможно. Может быть, даже не водителю, если это технически, то владельцу транспорта, да,
1: да,
0: скорее даже.
1: Транспортного средства. Придет...
0: Придет штраф ему, а если вот и водитель не пристегнут, и пассажир, это два штрафа?
1: Да, два состава административного правонарушения. Естественно, камера будет фиксировать события правонарушения друг за другом, как у отсутствие ремня как у водителя, так и у пассажира. Да, может быть довольно-таки неприятный сюрприз, и штраф придет
0: не один.
1: Двоих людей.
0: Ой, друзья, неприятная ситуация. Еще, да, то есть относительно такая новая история. Световые приборы, да, учитываются, включены они, нет, ходовые огни. И такой вид нарушений тоже фиксируется достаточно недавно в нашей республике. Но, как показала практика, я думаю, что вы в повседневной работе видите, что таких нарушений огромное количество. Причем камеры, которые, ну, последние комплексы, которые были установлены, о них широко объявлялось, рассказывалось, широко обсуждали, возмущались и так далее, и так далее. Все знают, где эти камеры стоят, что они фиксируют ремень, включены или не включены дневные ходовые огни, но люди все равно нарушают.
1: Да, статья 12.20 у нас регламентирует движение транспортных средств без использования дневных ходовых огней. Тут вот даже к нам в центр очень часто поступают обращения от граждан, которые включают габаритные огни и считают, что габаритные огни являются дневными ходовыми огнями. Тут хотелось бы разъяснить более подробно о том, что габаритные огни у нас служат для обозначения транспортного средства на дороге, для габаритов именно размещения транспортного средства. Они не являются у нас дневными ходовыми огнями. Дневные ходовые огни – это у нас тот вид света, который непосредственно был предусмотрен заводом-изготовителем от завода, который изначально встроен в конструкцию автомобиля. Также тут хотелось бы пояснить, что какие-то светодиодные ленты, какие-то катафотные элементы, которые установлены самостоятельно, тоже не будут являться источниками света, которые вот подпадают под дневные ходовые огни. Тут уже будет непосредственно именно состав правонарушения, и лицо будет привлечено к административной ответственности за неиспользование дневных ходовых огней.
0: И таких обращений много, друзья. Читайте подробнее законы. Ну и сегодня мы получили разъяснение, что является дневными ходовыми огнями, а что нет. Габариты не считаются, не засчитываются, и будут штрафы. Как выбирается телефон? Да, да, кстати, телефон, еще об этом мы хотим поговорить. Тоже достаточно такой свежий вид нарушений, который фиксируется, в том числе, ну вот в нашей республике, один из самых новых, да, скажем так. Перестали жители региона и гости республики ездить за рулем с телефоном или нет?
1: Естественно,
0: не очень, да?
1: Данный вид нарушения все равно имеет место быть. Может быть и не массово, но явно имеет место быть. Регламентирован у нас статьей 12.36.1. Наступает ответственность за использование телефона водителем во время движения транспортного средства. Тут хотелось бы подчеркнуть, что не обязательно вести именно переговоры по телефону в данный момент. То есть не обязательно вести разговор.
0: То есть если вы просто держите телефон в руке, это уже нарушение?
1: Да.
0: тут даже же, если разговор не идет.
1: Да, тут хочется подчеркнуть именно использование телефона. Если это будет мобильное устройство, будет в руке, при этом водитель будет управлять одной рукой, там набирать сообщение, набирать голосовое какое-то.
0: Фотографировать окрестности.
1: Да, состав административного правонарушения все равно будет налицо, и вы будете привлечены к административной ответственности.
0: Если очень важный разговор, друзья, да, мы сейчас все очень заняты, решаем мировые глобальные вопросы, особенно за рулем, уже давно, напомним, придумали гарнитуры, устройства для общения без помощи рук, голосовым управлением, громкую связь и так далее. Приобретать все это стоит вообще недорого, да, есть совершенно бюджетные варианты, ну или, в принципе, всегда есть возможность припарковаться, побеседовать, ну и дальше продолжить путь. Из-за чего, да, введен этот штраф? Из-за того, что практика показывает, что огромное количество дорожно-транспортных происшествий, мелких в особенности, происходит как раз-таки ввиду использования телефонов за рулем. Люди отвлекаются, как они говорят, вот я только секундочку отвлекся посмотреть, кто мне звонит, или ответить на сообщение, очень важное сообщение. И все, столкновение, наезд, неприятность и так далее. Друзья, мы будем сегодня говорить о том, как проверить, да, наличие штрафов. Наталья, давайте вот к этой теме немножечко обратимся. Она такая насущная и важная. Как узнать, есть штрафы по линии нарушений правил дорожного движения или нет? Обычная почта, да, письма счастья, они продолжают идти?
1: В данный момент проверить наличие административных правонарушений очень просто. Для этого не нужно обращаться специально в центр, приходить, запрашивать какие-то материалы в отношении себя. Для этого достаточно иметь просто учетную запись в личном кабинете на государственных и муниципальных услугах, внести туда информацию о своем транспортном средстве.
0: И водительском удостоверении.
1: Да, ну всю информацию как водителя и о транспортном средстве. И в любой момент, когда заинтересует, нарушил ли или нет, можно зайти и посмотреть информацию. В случае же, вот бывают такие случаи, что граждане отказываются от получения, ну, допустим, неудобен этот вид им, или не хотят они в электронном виде получать постановление. Только в этом случае постановление правительства приписывает отправку постановление в бумажном формате. Тогда оно уже непосредственно выгружается на почту, опять-таки по защищенному каналу связи работниками почты. Оно распечатывается, конвертуется и направляется по адресу регистрации.
0: По адресу регистрации, а не по адресу проживания, друзья. Это очень важно, да? Многие часто говорят, я ничего не получал, потому что по адресу регистрации не проживают, проживают в другом месте, госорганы не получают уведомления, да, то есть откуда они должны знать, где вы живете. Поэтому, друзья, максимально удобный способ – это портал госуслуг. Ну, есть еще разные, кстати, приложения, да, которые позволяют проверять сервисы, коммерческие, кстати, сервисы в том числе, ну, и государственные все-таки, да. Мы за то, чтобы получать проверенную информацию из государственных органов. Портал госуслуг, вводим водительское удостоверение, данные вашего транспортного средства, включаем уведомления, и если случается штраф, вы будете уведомлены на мобильное устройство, вам придет уведомление, это максимально удобно. Что касается сроков оплаты штрафов, да, здесь тоже очень важно соблюсти сроки, тем более, что при своевременной оплате штрафов есть возможность сэкономить. Не половину, как было раньше, конечно, уже, да, я напомню, что госавтоинспекция, МВД России давали такой длительный достаточно переходный период, когда людям впервые предоставлялась возможность оплачивать свои штрафы, которые на госуслуги приходят, чтобы это делать быстро, экономить. Раньше была там 50% скидка, сейчас уже все изменилось немножко, но скидка тоже есть. Не по всем видам штрафов, но все-таки есть.
1: Да, оплату штрафов у нас регламентирует статья 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, которая говорит нам о том, что административный штраф может быть уплачен не позднее 30 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа в размере 70%, 75% от суммы наложенного административного штрафа. Вот, что касается, если, допустим, не успели оплатить штраф со скидкой, которая у нас составляет сейчас 25% административ, для того, чтобы не быть должником, и чтобы постановление не было направлено на принудительное исполнение в службу судебных приставов, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
0: То есть, получается, в течение 30 дней со дня вынесения постановления, если платить, есть возможность заплатить со скидкой 25%, если не успеваете в этот срок, то у вас есть 60 дней со дня вступления в силу постановления. Это немножечко дольше получается, да? От вынесения постановления до вступления в его в силу тоже какой-то период проходит. Поэтому у вас есть еще больше времени. Но уж если вы не успеваете или намеренно не оплачиваете свои штрафы в указанный период, что происходит тогда дальше? Тогда уже принудительные меры взыскания включаются, предусмотренные законом. Как это работает?
1: Да, это вот как раз-таки то, о чем мы поговорили чуть-чуть ранее, о втором экземпляре постановления. В случае неуплаты административного штрафа в установленные законные сроки при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, второй экземпляр постановления направляется на принудительное исполнение в службу судебных приставов. Далее уже приставам проводится тоже планомерная работа, возбуждается исполнительное производство, дается какой-то срок для добровольной оплаты штрафа. В случае невыполнения также этих норм административный штраф взыскивается в двойном размере, а также еще исполнительский сбор взыскивается, который назначается уже непосредственно службой судебных приставов.
0: То есть, ну, грубо говоря, если изначально у вас там был штраф условно 1000 рублей, тогда будет уже двойной штраф 2000 плюс исполнительский сбор, плюс дальше пени начнут бежать. То есть, в принципе, неоплаченная 1000 может смело вырасти и в 7, и в 8, и в 10 тысяч рублей, да, если таких штрафов несколько, то умножайте кратно. Ну а меры, которые принимаются, да, мы об этом все знаем, это и блокировка счетов, и ограничение права управления транспортным средством, и запрет на выезды за пределы Российской Федерации, и регистрационные действия, да, с вашим транспортом, с жильем вы не сможете производить. В общем, мер реагирования очень много, поэтому рано или поздно, друзья, придется платить. Лучше все-таки рано, чтобы где-то все-таки сэкономить. А еще лучше не нарушать, соблюдать правила дорожного движения и вообще с этой историей не связываться. Много вопросов наверняка бывает о том, что вот я заплатил, не заплатил, кто, где, как, кто вносит данные в эту систему и где заканчиваются полномочия госавтоинспекции, а где начинаются полномочия службы судебных приставов. Проясните, пожалуйста.
1: Да, что касается оплаты, часто к нам поступают такие случаи или вообще приходят граждане с обращениями, которые говорят о том, что они оплатили административное правонарушение, но информации об оплате нет, где информация и тому подобное. В силу каких-то технических возможностей обязанность направлять информацию об этом штрафе может не поступить в государственную информационную систему об административных правонарушениях, но сотрудники ГИБДД ответственности тут никакой не несут. Обязанность о выгрузке информации по оплате административных правонарушений возложена на непосредственно банковскую организацию, которая принимает этот платеж. То есть они и должны выгружать эту информацию. ГИБДД самостоятельно не имеет права и нет вообще такого функционала вносить информацию об оплате по каким-то предоставленным чекам или квитанциям.
0: То есть получается, если вы оплатили, да, по постановлению штраф, если в базу не попало, идите или звоните в свою банковскую организацию, разбирайтесь уже там с банковской организацией, потому что госавтоинспекция эти моменты не регулирует. Есть единая система, в которую банковская организация вносит, собственно говоря, данные. Друзья, все, время нашего эфира подошло к концу. Наталья, у нас есть возможность в завершении программы обратиться к нашим радиослушателям. Давайте, наверное, как всегда, попросим не нарушать, чтобы и у вас работы было поменьше, и денег побольше было у наших автовладельцев. Все-таки, ну, знаете, очень неприятно, когда тебя наказывают рублем. Гораздо, конечно, неприятнее другие последствия, которые могут развиваться в результате вот тех нарушений, да, и скоростных, и выезда на встречку, и несоблюдения законов на дороге. Это понятно, что и аварии, и порча имущества, и человеческие жизни. Ну, наверное, все начинается с дисциплины и законопослушного поведения на дорогах. Вам возможность обратиться, пожалуйста.
1: Уважаемые радиослушатели, спасибо за внимание. Хотелось бы сказать, чтобы вы берегли себя и своих близких, соблюдали правила дорожного движения.
0: Ну что, друзья, ну о том, как узнать, есть ли у вас штрафы за нарушение правил дорожного движения, как оплатить и есть ли возможность сэкономить, об этом мы сегодня вам рассказали. Всем удачи, успехов на дороге и ждите наши новые радиоэфиры. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 30 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем плюс 18-21. Пасмурно, ожидается дождь и ветер до 15 метров в секунду. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 18-20, облачно. В Архызе плюс 10 ночью, днем до плюс 18, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.
3: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама на 104.5.
5: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
7: Возрастная категория 14+.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
3: А ты готов к новому учебному году? А «Чемпион» готов и ждет только тебя! В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» началась акция «Две цены». Кроссовки, спортивные костюмы, куртки по 1500 и 3500 рублей. Все известные бренды в одном дисконт-центре спортивной одежды. Встречай осень с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
4: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. В канун праздничных дат в Карачаево-Черкесии простились с экс-главой республики Борисом Эбзеевым. Он ушел из жизни 23 августа в Москве на 77-м году жизни. Сегодня мы хотим вспомнить о жизненном пути этого выдающегося земляка, юриста и государственного деятеля. Борис Сафарович Эбзеев родился 25 февраля 1950 года в селении Джаныйджер Кызыласкерского района Фрунзенской области Киргизской ССР, куда его семья, как и другие карачаевцы, была депортирована в 1943-м. Вернулся на родину вместе с семьей в 1957-м, окончил среднюю школу номер 3 в Карачаевске. Затем работал там же плотником, бетонщиком в строительной организации, чтобы заработать стаж для поступления в юридический институт. Окончил Саратовский юридический институт в 1972 году с отличием. Во время учебы был ленинским стипендиатом. Аспирантуру этого института окончил досрочно. После окончания аспирантуры в 75-76 годах проходил срочную службу в специальных моторизованных частях милиции. Его имя занесено в книгу почета внутренних войск МВД СССР. В 1977 году работал секретарем комитета ВЛКСМ, далее преподавателем, доцентом, профессором кафедры государственного конституционного права в Саратовском юридическом институте. Стал автором более 200 научных работ, в том числе 25 книг, монографий, учебников, научно-практических комментариев. В 1989 стал доктором юридических наук, а в 1990 профессором. В 2000-м ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а в 2004-м – «Заслуженный юрист России». Эбзеев – соавтор проекта Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года. Также один из авторов Конституции Карачаево-Черкесской Республики, принятой в 1991-м. Также участвовал в разработке Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации и других нормативно-правовых актов. В октябре 1991-го был избран судьей Конституционного суда Российской Федерации. В июле 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев внес кандидатуру Бориса Эбзеева на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесии для наделения его полномочиями президента республики. Уже 5 августа Народное собрание наделило Эбзеева этими полномочиями. В феврале 2011 года Эбзеев ушел в отставку по собственному желанию, а позже был избран членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Только в марте текущего года покинул должность члена ЦИК России. Ушел из жизни 23 августа 2026 года в возрасте 76 лет. Похоронен на родине в ауле Кумыш Карачаевского района Карачаево-Черкесии. Борис Сафарович Эбзеев внес неоценимый вклад в развитие отечественной юридической науки, укрепление конституционного строя и российской государственности. На протяжении всей жизни он занимался защитой конституционных прав человека и гражданина, укрепление российской государственности. Для жителей Карачаево-Черкесии он навсегда останется в памяти как человек, который любил свою малую родину. Много сделал для ее развития в должности президента республики, отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. От себя и жителей республики он выразил самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Бориса Сафаровича Эбзеева. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

0: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. В канун праздничных дат в Карачаево-Черкесии простились с экс-главой республики Борисом Эбзеевым. Он ушел из жизни 23 августа в Москве на 77-м году жизни. Сегодня мы хотим вспомнить о жизненном пути этого выдающегося земляка, юриста и государственного деятеля. Борис Сафарович Эбзеев родился 25 февраля 1950 года в селении Джаныйджер Кызыласкерского района Фрунзенской области Киргизской ССР, куда его семья, как и другие карачаевцы, была депортирована в 1943-м. Вернулся на родину вместе с семьей в 1957-м, окончил среднюю школу номер 3 в Карачаевске. Затем работал там же плотником, бетонщиком в строительной организации, чтобы заработать стаж для поступления в юридический институт. Окончил Саратовский юридический институт в 1972 году с отличием. Во время учебы был ленинским стипендиатом. Аспирантуру этого института окончил досрочно. После окончания аспирантуры в 75-76 годах проходил срочную службу в специальных моторизованных частях милиции. Его имя занесено в книгу почета внутренних войск МВД СССР. В 1977 году работал секретарем комитета ВЛКСМ, далее преподавателем, доцентом, профессором кафедры государственного конституционного права в Саратовском юридическом институте. Стал автором более 200 научных работ, в том числе 25 книг, монографий, учебников, научно-практических комментариев. В 1989 стал доктором юридических наук, а в 1990 профессором. В 2000-м ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а в 2004-м – «Заслуженный юрист России». Эбзеев – соавтор проекта Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года. Также один из авторов Конституции Карачаево-Черкесской Республики, принятой в 1991-м. Также участвовал в разработке Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации и других нормативно-правовых актов. В октябре 1991-го был избран судьей Конституционного суда Российской Федерации. В июле 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев внес кандидатуру Бориса Эбзеева на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесии для наделения его полномочиями президента республики. Уже 5 августа Народное собрание наделило Эбзеева этими полномочиями. В феврале 2011 года Эбзеев ушел в отставку по собственному желанию, а позже был избран членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Только в марте текущего года покинул должность члена ЦИК России. Ушел из жизни 23 августа 2026 года в возрасте 76 лет. Похоронен на родине, в ауле Кумыш Карачаевского района, Карачаево-Черкесии. Борис Сафарович Эбзеев внес неоценимый вклад в развитие отечественной юридической науки, укрепление конституционного строя и российской государственности. На протяжении всей жизни он занимался защитой конституционных прав человека и гражданина, укрепление российской государственности. Для жителей Карачаево-Черкесии он навсегда останется в памяти как человек, который любил свою малую родину. Много сделал для ее развития в должности президента республики, отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. От себя и жителей республики он выразил самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Бориса Сафаровича Эбзеева. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

0: «Маяки 5».
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Архызе полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов военно-учебного центра при СКГА имени Героя России Канамата Хусевича Баташева. Глава региона поблагодарил за высокий уровень подготовки будущих защитников отчизны, родного брата Героя России, первого начальника центра полковника Мурадина Баташева, ректора СКГА Руслана Качкарова, преподавателей и нынешнего начальника, участника СВО, трижды кавалера Ордена Мужества, подполковника Рустама Магомедова. Глава региона поздравил выпускников и вручил дипломы, погоны и военные билеты курсантам, окончившим обучение на отлично и показавшим высокие результаты в боевой подготовке. Остальным курсантам документы вручили ветераны специальной военной операции и военный комиссар республики. Выпускники и почетные гости возложили цветы к памятнику студентам Северокавказской государственной академии, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. В штабе общественной поддержки в Черкесске прошла встреча с ветеранами СВО и членами их семей. Участие в ней приняли первые зампредседателя парламента Хызыр Чекуев, депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента от «Единой России», участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В ходе открытого диалога обсудили вопросы медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий, доступности санаторно-курортного лечения, создания реабилитационных центров. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки, поступления ветеранов и их детей в высшие учебные заведения. Депутаты разъяснили действующие механизмы поддержки и взяли все обращения на контроль. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Региональный этап пройдет с 14 по 18 сентября в центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ждет пятидневное очное обучение, помощь в проработке бизнес-идеи и защита бизнес-проекта. Главный приз – 150 тысяч рублей на реализацию проекта и возможность представить Карачаево-Черкесию на федеральном этапе программы. Заявки на участие принимаются на сайте mamapredpriniматель.рф.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
3: 25 55 10.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 8.

0: точки 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Лето создано для скорости, а в дисконт-центре «Чемпион» еще и для суперпризов. Покупай товары от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед – крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра, твои правила.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
0: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
6: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
7: Дисконт-центр «Чемпион» проводит розыгрыш. Купи товар на сумму от 10 тысяч рублей и стань участником. Трех победителей ждут суперпризы. iPhone 17 Pro Max, дрифт-кар и велосипед. Подробности розыгрыша узнавайте в наших соцсетях или магазине. Дисконт-центр «Чемпион», Черкесск, Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. А о Карачаево-Черкесии действительно есть что рассказать. Тут и древняя история, и потрясающая природа, и любопытные современные детали. Мы подобрали несколько интересных фактов. Карачаево-Черкесия – это один из самых маленьких субъектов России. Площадь республики около 14 277 квадратных километров, а население примерно 465 тысяч человек. Горы занимают около 80% территории региона. Из-за этого в республике очень много локальных климатических зон. А еще самая высокая точка Европы – гора Эльбрус, высота 5642 метра, расположена на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Гора даже изображена на флаге и гербе нашей республики. У Карачаево-Черкесии древняя история. Археологи нашли здесь стоянку первобытного человека возрастом более 600 тысяч лет. В средние века на этих землях процветало Аланское государство. Через территорию проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. И сохранились древние христианские храмы. Среди них Шаанинский, Синтинский и три Зеленчукских – Северный, Средний и Южный. Ученые считают эти храмы одними из древнейших на территории России. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный. В республике живут представители более 80 народов. Среди них карачаевцы, черкесы, абазины, нагайцы, русские и другие. При этом в регионе 5 государственных языков – русский, карачаевский, черкесский, нагайский и абазинский. Многие жители владеют сразу несколькими языками. Любопытна история с названием столицы и переименованиями. Единственный случай в истории, когда населенный пункт был назван не в честь победителя сражения, а в честь проигравшего, зафиксирован как раз в этих местах. Место, где сегодня стоит Черкесск, столица региона, ранее именовался станицей Баталпашинской. Образовалась она на месте сражения русских войск и турецких и была названа в назидание проигравшей стороне. Командовал в ту пору турецкими войсками Сираскир Баталпаша. После станица Баталпашинская росла и уже в 20 веке за несколько лет сменила несколько названий. В 1934 году Баталпашинск переименовали в Сулимов в честь председателя Совнаркома, в 37-м после ареста Сулимова в Ежово-Черкесск, а спустя 2 года, когда убрали и Ежова, город снова стал Черкесском. А еще Карачаево-Черкесию называют столицей астрофизики России. Недалеко от поселка Архыз расположена специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. Благодаря чистому воздуху и большому количеству ясных ночей регион стал одним из крупнейших центров астрофизических наблюдений в стране. Здесь работает мощный оптический телескоп БТА. До 1993 года он был самым большим в мире, и радиотелескоп «Ротан-600». В советское время республику даже называли астрофизической. А еще Карачаево-Черкесия – родина кефира. Именно здесь зародилась история этого популярного кисломолочного напитка. Он пришел из карачаевской кухни. А еще в республике много традиционных промыслов. Самый популярный, пожалуй, – вязание. Им занимаются целыми семьями, даже проводят чемпионаты по скоростному вязанию. В истории республики есть еще один интересный факт. В июле 1990 года в селе Архыз прошли переговоры между Михаилом Горбачевым и Гельмутом Колем. Они стали важной вехой в процессе воссоединения Германии. А какой из фактов показался вам самым неожиданным? Еще больше интересного о Карачаево-Черкесии и ее столице в наших ближайших радиовыпусках. А на сегодня все. С вами была Анна Гончарова.

0: 105.5. Начни учебный год с новым телефоном от магазина «Чемпион». До 31 августа покупай товары на сумму от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед – крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра. Твои правила.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. В канун праздничных дат в Карачаево-Черкесии простились с экс-главой республики Борисом Эбзеевым. Он ушел из жизни 23 августа в Москве на 77-м году жизни. Сегодня мы хотим вспомнить о жизненном пути этого выдающегося земляка, юриста и государственного деятеля. Борис Сафарович Эбзеев родился 25 февраля 1950 года в селении Джаныйджер Кызыласкерского района Фрунзенской области Киргизской ССР, куда его семья, как и другие карачаевцы, была депортирована в 1943-м. Вернулся на родину вместе с семьей в 1957-м, окончил среднюю школу номер 3 в Карачаевске. Затем работал там же плотником, бетонщиком в строительной организации, чтобы заработать стаж для поступления в юридический институт. Окончил Саратовский юридический институт в 1972 году с отличием. Во время учебы был ленинским стипендиатом. Аспирантуру этого института окончил досрочно. После окончания аспирантуры в 75-76 годах проходил срочную службу в специальных моторизованных частях милиции. Его имя занесено в книгу почета внутренних войск МВД СССР. В 1977 году работал секретарем комитета ВЛКСМ, далее преподавателем, доцентом, профессором кафедры государственного конституционного права в Саратовском юридическом институте. Стал автором более 200 научных работ, в том числе 25 книг, монографий, учебников, научно-практических комментариев. В 1989 стал доктором юридических наук, а в 1990 профессором. В 2000-м ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а в 2004-м – «Заслуженный юрист России». Эбзеев – соавтор проекта Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года. Также один из авторов Конституции Карачаево-Черкесской Республики, принятой в 1991-м. Также участвовал в разработке Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации и других нормативно-правовых актов. В октябре 1991-го был избран судьей Конституционного суда Российской Федерации. В июле 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев внес кандидатуру Бориса Эбзеева на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесии для наделения его полномочиями президента республики. Уже 5 августа Народное собрание наделило Эбзеева этими полномочиями. В феврале 2011 года Эбзеев ушел в отставку по собственному желанию, а позже был избран членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Только в марте текущего года покинул должность члена ЦИК России. Ушел из жизни 23 августа 2026 года в возрасте 76 лет. Похоронен на родине, в ауле Кумыш Карачаевского района, Карачаево-Черкесии. Борис Сафарович Эбзеев внес неоценимый вклад в развитие отечественной юридической науки, укрепление конституционного строя и российской государственности. На протяжении всей жизни он занимался защитой конституционных прав человека и гражданина, укрепление российской государственности. Для жителей Карачаево-Черкесии он навсегда останется в памяти – как человек, который любил свою малую родину. Много сделал для ее развития в должности президента республики, отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. От себя и жителей республики он выразил самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Бориса Сафаровича Эбзеева. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

0: и 5.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
3: Возрастная категория 14+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 95.5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Чемпион для чемпионов. Это качественные материалы и удобство формы для занятия вашим любимым видом спорта. Кимоно, борцовки, футбольная форма, бутсы, инвентарь и аксессуары. Дисконт-центр «Чемпион». Отличные модели и бренды. Черкесск, торговый центр «Панорама», второй этаж.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В МВД по Карачаево-Черкесии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню государственного флага России. Представители различных подразделений ведомства, выстроившихся на плацу, приветствовал заместитель министра внутренних дел по республике, полковник полиции Мурат Динаев. Право поднять российский триколор, флаги Карачаево-Черкесии и республиканского МВД предоставили отличившимся сотрудникам министерства. На мероприятии также вручили ведомственные награды МВД России сотрудникам, добившимся значительных успехов в оперативно-служебной деятельности. Уголовное преследование начали в отношении афериста, который обманул женщину на 1 миллион 700 тысяч рублей под предлогом списания долгов. В ходе оперативных мероприятий сотрудники региональной полиции установили, что 46-летний местный житель в период с марта по сентябрь прошлого года, вводя в заблуждение 39-летнюю жительницу аула Красный Восток, под предлогом списания имевшихся у нее долговых обязательств, похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 1 миллион 700 тысяч рублей. Мошенники обманули жителя Черкесска под предлогом добавления в домовой чат. В дежурную часть МВД России по Черкесску обратился 54-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшего, ему в мессенджере поступило сообщение с предлогом добавить его в домовой чат. На следующий день ему написали снова, чтобы он дал согласие. Для завершения процедуры попросили назвать код из СМС, который вскоре поступил на его телефон. Выполнив просьбу, мужчина вскоре получил уведомление о взломе своего аккаунта на портале госуслуги. В сообщении был указан номер горячей линии, по которому он связался с якобы сотрудником Роскомнадзора. Мошенник рассказал, что с его счетов пытались списать деньги, но операции были заблокированы. После этого заявитель обнаружил на портале госуслуг оформленную на неизвестное лицо доверенность. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Следственным отделом ОМВД России по Черкесску в отношении 20-летней жительницы Республиканского центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 Уголовного кодекса России. По предварительным данным, девушка вовлекла 13-летнего подростка в совершение кражи в магазине. Расследование уголовного дела продолжается. За прошедшую неделю сотрудники госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике с использованием автоматизированной системы контроля дорожного движения «Паутина» задержали 42 транспортных средства. Из них 8 автомобилей принадлежали лицам, многократно нарушившим правила дорожного движения и имеющим большую задолженность по штрафам – более 50 фактов неуплаты. 34 транспортных средства не были зарегистрированы в установленном порядке. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием автомашин. Лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. МВД по Карачаево-Черкесии напоминает участникам дорожного движения о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и предупреждает о недопустимости их нарушения. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 269.

0: Топ-Ники 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Готовься к школьному сезону в дисконцентре «Чемпион». Новая коллекция спортивных костюмов и обуви ждет именно тебя. Поспеши. Все известные бренды в одном дисконцентре. «Чемпион». Черкесск. Торговый центр «Панорама». Второй этаж.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Моя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Архызе 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов военно-учебного центра при СКГА имени Героя России Канамата Хусевича Баташева. Глава региона поблагодарил за высокий уровень подготовки будущих защитников отчизны родного брата Героя России первого начальника центра полковника Мурадина Баташева, ректора СКГА Руслана Качкарова, преподавателей и нынешнего начальника участника СВО, трижды кавалера Ордена Мужества, подполковника Рустама Магомедова. Глава региона поздравил выпускников и вручил дипломы, погоны и военные билеты курсантам, окончившим обучение на отлично и показавшим высокие результаты в боевой подготовке. Остальным курсантам документы вручили ветераны специальной военной операции и военный комиссар республики. Выпускники и почетные гости возложили цветы к памятнику студентам Северокавказской государственной академии, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. В штабе общественной поддержки в Черкесске прошла встреча с ветеранами СВО и членами их семей. Участие в ней приняли первые зампредседателя парламента Хызыр Чекуев, депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента от «Единой России», участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В ходе открытого диалога обсудили вопросы медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий, доступности санаторно-курортного лечения, создания реабилитационных центров. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки, поступления ветеранов и их детей в высшие учебные заведения. Депутаты разъяснили действующие механизмы поддержки и взяли все обращения на контроль. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Региональный этап пройдет с 14 по 18 сентября в центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ждет 5-дневное очное обучение, помощь в проработке бизнес-идеи и защита бизнес-проекта. Главный приз – 150 тысяч рублей на реализацию проекта и возможность представить Карачаево-Черкесию на федеральном этапе программы. Заявки на участие принимаются на сайте mamapredpriniматель.рф.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер, 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 30 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем плюс 18-21. Пасмурно, ожидается дождь и ветер до 15 метров в секунду. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 18-20, облачно. В Архызе плюс 10 ночью, днем до плюс 18, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 104.5. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
1: Сейчас 21 век, ваше величество.
2: ОСАГО в Альфа-страховании.
3: Вот настоящий порядок.
4: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
0: Красота-то какая, лепота.
5: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
6: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
7: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
8: Встречай новый учебный год в экипировке от дисконцентра «Чемпион». Новая коллекция спортивных костюмов и обуви ждет именно тебя. Все известные бренды в одном дисконцентре. «Чемпион». Черкесск, торговый центр «Панорама», второй этаж.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 30 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем плюс 18-21. Пасмурно, ожидается дождь и ветер до 15 метров в секунду. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 18-20, облачно. В Архызе плюс 10 ночью, днем до плюс 18, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. В канун праздничных дат в Карачаево-Черкесии простились с экс-главой республики Борисом Эбзеевым. Он ушел из жизни 23 августа в Москве на 77-м году жизни. Сегодня мы хотим вспомнить о жизненном пути этого выдающегося земляка, юриста и государственного деятеля. Борис Сафарович Эбзеев родился 25 февраля 1950 года в селении Джаны-Джер Кызыл-Аскерского района Фрунзенской области Киргизской ССР, куда его семья, как и другие карачаевцы, была депортирована в 1943. Вернулся на родину вместе с семьей в 1957, окончил среднюю школу номер 3 в Карачаевске. Затем работал там же плотником, бетонщиком в строительной организации, чтобы заработать стаж для поступления в юридический институт. Окончил Саратовский юридический институт в 1972 году с отличием. Во время учебы был ленинским стипендиатом. Аспирантуру этого института окончил досрочно. После окончания аспирантуры в 75-76 годах проходил срочную службу в специальных моторизованных частях милиции. Его имя занесено в книгу почета внутренних войск МВД СССР. В 1977 году работал секретарем комитета ВЛКСМ, далее преподавателем, доцентом, профессором кафедры государственного конституционного права в Саратовском юридическом институте. Стал автором более 200 научных работ, в том числе 25 книг, монографий, учебников, научно-практических комментариев. В 1989 стал доктором юридических наук, а в 1990 профессором. В 2000 ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а в 2004 – «Заслуженный юрист России». Эбзеев – соавтор проекта Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года. Также один из авторов Конституции Карачаево-Черкесской Республики, принятой в 1991. Также участвовал в разработке Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации и других нормативно-правовых актов. В октябре 1991 был избран судьей Конституционного суда Российской Федерации. В июле 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев внес кандидатуру Бориса Эбзеева на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесии для наделения его полномочиями президента республики. Уже 5 августа Народное собрание наделило Эбзеева этими полномочиями. В феврале 2011 года Эбзеев ушел в отставку по собственному желанию, а позже был избран членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Только в марте текущего года покинул должность члена ЦИК России. Ушел из жизни 23 августа 2026 года в возрасте 76 лет. Похоронен на родине в ауле Кумыш Карачаевского района Карачаево-Черкесии. Борис Сафарович Эбзеев внес неоценимый вклад в развитие отечественной юридической науки, укрепление конституционного строя и российской государственности. На протяжении всей жизни он занимался защитой конституционных прав человека и гражданина, укрепление российской государственности. Для жителей Карачаево-Черкесии он навсегда останется в памяти как человек, который любил свою малую родину. Много сделал для ее развития в должности президента республики, отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. От себя и жителей республики он выразил самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Бориса Сафаровича Эбзеева. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5. Спешите в «Чемпионе» акция. В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» к новому учебному году действует суперакция. Две цены. Детские спортивные костюмы и кроссовки по 1990 рублей. Футболки по 500 рублей. Встречайте новый школьный сезон с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
1: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: В Зеленчукской 7 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов военно-учебного центра при СКГ имени Героя России Каномата Хусевича Баташева. Глава региона поблагодарил за высокий уровень подготовки будущих защитников отчизны родного брата Героя России первого начальника центра полковника Мурадина Баташева, ректора СКГ Руслана Качкарова, преподавателей и нынешнего начальника участника СВО, трижды кавалера Ордена Мужества, подполковника Рустама Магомедова. Глава региона поздравил выпускников и вручил дипломы, погоны и военные билеты курсантам, окончившим обучение на отлично и показавшим высокие результаты в боевой подготовке. Остальным курсантам документы вручили ветераны специальной военной операции и военный комиссар республики. Выпускники и почетные гости возложили цветы к памятнику студентам Северокавказской государственной академии, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. В штабе общественной поддержки в Черкесске прошла встреча с ветеранами СВО и членами их семей. Участие в ней приняли первые зампредседателя парламента Хызыр Чекуев, депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента от «Единой России», участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В ходе открытого диалога обсудили вопросы медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий, доступности санаторно-курортного лечения, создания реабилитационных центров. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки, поступления ветеранов и их детей в высшие учебные заведения. Депутаты разъяснили действующие механизмы поддержки и взяли все обращения на контроль. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Региональный этап пройдет с 14 по 18 сентября в центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ждет 5-дневное очное обучение, помощь в проработке бизнес-идеи и защита бизнес-проекта. Главный приз – 150 тысяч рублей на реализацию проекта и возможность представить Карачаево-Черкесию на федеральном этапе программы. Заявки на участие принимаются на сайте mamapredpriniматель.рф.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
4: Лето создано для скорости, а в дисконт-центре «Чемпион» еще и для суперпризов. Покупай товары от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед – крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра, твои правила.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 30 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем плюс 18-21. Пасмурно, ожидается дождь и ветер до 15 метров в секунду. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 18-20, облачно. В Архызе плюс 10 ночью, днем до плюс 18, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Учке Кени 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаево-Черкесии Раша Тимрезов принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов военно-учебного центра при СКГА имени Героя России Каномата Хусевича Баташева. Глава региона поблагодарил за высокий уровень подготовки будущих защитников отчизны, родного брата Героя России первого начальника центра полковника Мурадина Баташева, ректора СКГА Руслана Качкарова, преподавателей и нынешнего начальника участника СВО, трижды кавалера Ордена Мужества, подполковника Рустама Магомедова. Глава региона поздравил выпускников и вручил дипломы, погоны и военные билеты курсантам, окончившим обучение на отлично и показавшим высокие результаты в боевой подготовке. Остальным курсантам документы вручили ветераны специальной военной операции и военный комиссар республики. Выпускники и почетные гости возложили цветы к памятнику студентам Северокавказской государственной академии, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. В штабе общественной поддержки в Черкесске прошла встреча с ветеранами СВО и членами их семей. Участие в ней приняли первые зампредседателя парламента Хызыр Чекуев, депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента от «Единой России», участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В ходе открытого диалога обсудили вопросы медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий, доступности санаторно-курортного лечения, создания реабилитационных центров. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки, поступления ветеранов и их детей в высшие учебные заведения. Депутаты разъяснили действующие механизмы поддержки и взяли все обращения на контроль. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Региональный этап пройдет с 14 по 18 сентября в центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ждет 5-дневное очное обучение, помощь в проработке бизнес-идеи и защита бизнес-проекта. Главный приз – 150 тысяч рублей на реализацию проекта и возможность представить Карачаево-Черкесию на федеральном этапе программы. Заявки на участие принимаются на сайте mamapredpriniматель.рф.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Маяки 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Начни учебный год с новым телефоном от магазина «Чемпион». До 31 августа покупай товары на сумму от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед – крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра, твои правила.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 30 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем плюс 18-21. Пасмурно, ожидается дождь и ветер до 15 метров в секунду. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 18-20, облачно. В Архызе плюс 10 ночью, днем до плюс 18, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
3: 25-55-10. Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. А о Карачаево-Черкесии действительно есть что рассказать. Тут и древняя история, и потрясающая природа, и любопытные современные детали. Мы подобрали несколько интересных фактов. Карачаево-Черкесия – это один из самых маленьких субъектов России. Площадь республики около 14 277 квадратных километров, а население примерно 465 тысяч человек. Горы занимают около 80% территории региона. Из-за этого в республике очень много локальных климатических зон. А еще самая высокая точка Европы – гора Эльбрус, высота 5642 метра, расположена на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Гора даже изображена на флаге и гербе нашей республики. У Карачаево-Черкесии древняя история. Археологи нашли здесь стоянку первобытного человека возрастом более 600 тысяч лет. В средние века на этих землях процветало Аланское государство. Через территорию проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. И сохранились древние христианские храмы. Среди них Шаанинский, Сентинский и три Зеленчукских – Северный, Средний и Южный. Ученые считают эти храмы одними из древнейших на территории России. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный. В республике живут представители более 80 народов. Среди них карачаевцы, черкесы, абазины, нагайцы, русские и другие. При этом в регионе 5 государственных языков – русский, карачаевский, черкесский, нагайский и абазинский. Многие жители владеют сразу несколькими языками. Любопытна история с названием столицы и переименованиями. Единственный случай в истории, когда населенный пункт был назван не в честь победителя сражения, а в честь проигравшего, зафиксирован как раз в этих местах. Место, где сегодня стоит Черкесск, столица региона, ранее именовался станицей Баталпашинской. Образовалась она на месте сражения русских войск и турецких и была названа в назидание проигравшей стороне. Командовал в ту пору турецкими войсками Сираскир Баталпаша. После станица Баталпашинская росла и уже в 20 веке за несколько лет сменила несколько названий. В 1934 году Баталпашинск переименовали в Сулимов в честь председателя Совнаркома, в 1937-м после ареста Сулимова в Ежово-Черкесск, а спустя 2 года, когда убрали и Ежова, город снова стал Черкесском. А еще Карачаево-Черкесию называют столицей астрофизики России. Недалеко от поселка Архыз расположена специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. Благодаря чистому воздуху и большому количеству ясных ночей регион стал одним из крупнейших центров астрофизических наблюдений в стране. Здесь работает мощный оптический телескоп БТА. До 1993 года он был самым большим в мире, и радиотелескоп «Ротан-600». В советское время республику даже называли астрофизической. А еще Карачаево-Черкесия – родина кефира. Именно здесь зародилась история этого популярного кисломолочного напитка. Он пришел из карачаевской кухни. А еще в республике много традиционных промыслов. Самый популярный, пожалуй, – вязание. Им занимаются целыми семьями, даже проводят чемпионаты по скоростному вязанию. В истории республики есть еще один интересный факт. В июле 1990 года в селе Архыз прошли переговоры между Михаилом Горбачевым и Гельмутом Колем. Они стали важной вехой в процессе воссоединения Германии. А какой из фактов показался вам самым неожиданным? Еще больше интересного о Карачаево-Черкесии и ее столице в наших ближайших радиовыпусках. А на сегодня все. С вами была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 30 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем плюс 18-21. Пасмурно, ожидается дождь и ветер до 15 метров в секунду. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 18-20, облачно. В Архызе плюс 10 ночью, днем до плюс 18, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
3: Возрастная категория 14+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. В канун праздничных дат в Карачаево-Черкесии простились с экс-главой республики Борисом Эбзеевым. Он ушел из жизни 23 августа в Москве на 77-м году жизни. Сегодня мы хотим вспомнить о жизненном пути этого выдающегося земляка, юриста и государственного деятеля. Борис Сафарович Эбзеев родился 25 февраля 1950 года в селении Джаныйджер Кызыласкерского района Фрунзенской области Киргизской ССР, куда его семья, как и другие карачаевцы, была депортирована в 1943-м. Вернулся на родину вместе с семьей в 1957-м, окончил среднюю школу номер 3 в Карачаевске. Затем работал там же плотником, бетонщиком в строительной организации, чтобы заработать стаж для поступления в юридический институт. Окончил Саратовский юридический институт в 1972 году с отличием. Во время учебы был ленинским стипендиатом. Аспирантуру этого института окончил досрочно. После окончания аспирантуры в 75-76 годах проходил срочную службу в специальных моторизованных частях милиции. Его имя занесено в книгу почета внутренних войск МВД СССР. В 1977 году работал секретарем комитета ВЛКСМ, далее преподавателем, доцентом, профессором кафедры государственного конституционного права в Саратовском юридическом институте. Стал автором более 200 научных работ, в том числе 25 книг, монографий, учебников, научно-практических комментариев. В 1989 стал доктором юридических наук, а в 1990 профессором. В 2000-м ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а в 2004-м – «Заслуженный юрист России». Эбзеев – соавтор проекта Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года. Также один из авторов Конституции Карачаево-Черкесской Республики, принятой в 1991-м. Также участвовал в разработке Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации и других нормативно-правовых актов. В октябре 1991-го был избран судьей Конституционного суда Российской Федерации. В июле 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев внес кандидатуру Бориса Эбзеева на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесии для наделения его полномочиями президента республики. Уже 5 августа Народное собрание наделило Эбзеева этими полномочиями. В феврале 2011 года Эбзеев ушел в отставку по собственному желанию, а позже был избран членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Только в марте текущего года покинул должность члена ЦИК России. Ушел из жизни 23 августа 2026 года в возрасте 76 лет. Похоронен на родине в ауле Кумыш Карачаевского района Карачаево-Черкесии. Борис Сафарович Эбзеев внес неоценимый вклад в развитие отечественной юридической науки, укрепление конституционного строя и российской государственности. На протяжении всей жизни он занимался защитой конституционных прав человека и гражданина, укрепление российской государственности. Для жителей Карачаево-Черкесии он навсегда останется в памяти как человек, который любил свою малую родину. Много сделал для ее развития в должности президента республики, отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. От себя и жителей республики он выразил самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Бориса Сафаровича Эбзеева. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

0: 5,5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Теберде, 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов военно-учебного центра при СКГ имени Героя России Каномата Хусевича Баташева. Глава региона поблагодарил за высокий уровень подготовки будущих защитников отчизны, родного брата Героя России первого начальника центра полковника Мурадина Баташева, ректора СКГ Руслана Качкарова, преподавателей и нынешнего начальника, участника СВО, трижды кавалера Ордена Мужества, подполковника Рустама Магомедова. Глава региона поздравил выпускников и вручил дипломы, погоны и военные билеты курсантам, окончившим обучение на отлично и показавшим высокие результаты в боевой подготовке. Остальным курсантам документы вручили ветераны специальной военной операции и военный комиссар республики. Выпускники и почетные гости возложили цветы к памятнику студентам Северокавказской государственной академии, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. В штабе общественной поддержки в Черкесске прошла встреча с ветеранами СВО и членами их семей. Участие в ней приняли первые зампредседателя парламента Хызыр Чекуев, депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента от «Единой России», участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В ходе открытого диалога обсудили вопросы медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий, доступности санаторно-курортного лечения, создания реабилитационных центров. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки, поступления ветеранов и их детей в высшие учебные заведения. Депутаты разъяснили действующие механизмы поддержки и взяли все обращения на контроль. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Региональный этап пройдет с 14 по 18 сентября в центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ждет 5-дневное очное обучение, помощь в проработке бизнес-идеи и защита бизнес-проекта. Главный приз – 150 тысяч рублей на реализацию проекта и возможность представить Карачаево-Черкесию на федеральном этапе программы. Заявки на участие принимаются на сайте mamapredpriniматель.рф. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да? 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 31 августа, в Черкесске ночью плюс 14, днем плюс 20-22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно. Утром возможен туман. В Домбае плюс 9 ночью, днем плюс 17, облачно. Ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 19 градусов. Облачно, временами дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: за Миша.
1: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно, несерьезно.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем съесть.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 3:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов военно-учебного центра при СКГА имени Героя России Каномата Хусевича Баташева. Глава региона поблагодарил за высокий уровень подготовки будущих защитников отчизны, родного брата Героя России первого начальника центра полковника Мурадина Баташева, ректора СКГА Руслана Качкарова, преподавателей и нынешнего начальника участника СВО, трижды кавалера Ордена Мужества, подполковника Рустама Магомедова. Глава региона поздравил выпускников и вручил дипломы, погоны и военные билеты курсантам, окончившим обучение на отлично и показавшим высокие результаты в боевой подготовке. Остальным курсантам документы вручили ветераны специальной военной операции и военный комиссар республики. Выпускники и почетные гости возложили цветы к памятнику студентам Северокавказской государственной академии, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. В штабе общественной поддержки в Черкесске прошла встреча с ветеранами СВО и членами их семей. Участие в ней приняли первые зампредседателя парламента Хызыр Чекуев, депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента от «Единой России», участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В ходе открытого диалога обсудили вопросы медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий, доступности санаторно-курортного лечения, создания реабилитационных центров. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки, поступления ветеранов и их детей в высшие учебные заведения. Депутаты разъяснили действующие механизмы поддержки и взяли все обращения на контроль.